0: конфету номер два имеющему, кто уже голос. И возложенность в колесе кровавать предоставляю слово товарищу Двойкину.
1: Товарищи,

0: настоящей. Она должна быть настоящей. И только-только настоящей. Да-да-да-да-да, настоящей. Она с копера крестинка. Она должна быть неизвестной. Никакой обычной популярной. И обязательно кавказской. Она должна быть настоящей. Она должна быть настоящей. И только-только настоящей. Да-да-да-да, настоящей. Она с копера крестинка. Она должна быть неизвестной. Никакой обычной популярной. И обязательно кавказской. Она должна быть настоящей. Должна быть настоящей, только настоящей.
1: Да-да-да-да, настоящей.

должны быть как классики. У нас все должно быть как у классики.

великаны, изящны, стройны. Глинка Чайковский, Римский Корсаков, вы мелодичны, красивы, звучны. Глинка Чайковский, Римский Корсаков, вы затеваете несколько струн. Как это правильно, как это верно, наш человек очень сложный организм. Наш человек очень сложный организм. Наш человек очень сложный организм. Наш человек очень сложный организм. Очень сложный организм. Поэтому, товарищи, нам нужны эти

Квартеты. Секс. Теты. Сёй. Ты сюитыки, сонатки мои, развеселые паркетики, контактки мои. Эх, глинка, калинка, малинка моя, развеселая сонетка, уитка моя. Эх, глинка, махинка, чешинка моя, разгреновая поэмка, сюитка.

И вождь нас всех учил и беспрестанно говорил: смотрите здесь, смотрите там, пусть будет страшно всем врагам, смотри сюда, смотри туда.

счастья. Бдительность, бдительность, всегда во всем. Не давать любой попытке поникновения буржуазной идеологии нашу молодежь. Этим ты наши идеи сбережешь. Ну а если буржуазные идеи кто-нибудь воспримет надолго, их будем высажать.